0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами.

инструментальная музыка на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство L номер FS 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Волгоград, 105.1 FM. Радио «Спутник».
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами. Больше ничем.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. «Радио «Спутник».

0: Приятного начала нового дня. Сегодня вторник, 22 сентября на календаре. И через 5 минут Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-0.
5: 543-0. Потолкуйте с нами.
6: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
7: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП Полупан Зинаида Владимировна. Салон Штор Тюльпан.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки, есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы, день подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы, возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы, вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда у нас будет ночь, в Мексике, на полуострове Юкатан, оживет древний бог майя, пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Ица. Тысячу лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно два раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей Кукулькан.
4: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Стоп, секунду внимания. Волга за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. Волга Агат на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
7: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСОРОК 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе Трейдин. ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Агат. Покупай выгодно.
8: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Он был объявлен около 10 вечера, снят сегодня около половины шестого утра. В воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота 102». Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Участники совещания также отдельно рассмотрели ситуацию с бензином в Тыве, Хакасии, Якутии, в Новосибирской области и Красноярском крае, пишет газета «Известия». Миноборнауки предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. В конце сентября в Волгоград возвращается летняя жара до плюс 30 градусов. Температура существенно вырастет к середине недели. Затем ее слегка собьют дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков. В Волгограде сегодня плюс 24-26, завтра до плюс 30. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».
6: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 260 000 рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Ишдеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1784 года на Аляске появилось первое русское поселение. Его основал на берегу бухты острова Кадьяк русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Название деревни он дал в честь одного из трех кораблей экспедиции – «Гавань трех святителей». Купец организовал морской поход ради пушного промысла и торговли мехами вместе с компаньонами – братьями Голиковыми. Вскоре в поселении появился первый православный храм. Его построили приехавшие следом монахи Валаамского монастыря. Через несколько лет деревня сильно пострадала от цунами, ее перенесли на новое место и дали название «Павловская гавань». Сейчас там главный город острова Кадьяк с одноименным названием. История Русской Америки официально завершилась с продажей Аляски штатам в 1867 году, но память о первых русских поселенцах там осталась. Бухта «Гавань трех святителей» внесена в список национальных исторических памятников США. Именем Григория Шелихова назван пролив, который отделяет остров Кадьяк от южного берега Аляски.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 10 минут Катя Григорьева и новости со всего света. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8 961 086 23 85.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила».
4: Если вы ждали

0: «Удвоенная сила». Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карт им показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до проезда под железной дорогой и на проспекте Героев Сталинграда от бульвара Энгельса до улицы Фадеева.
3: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив Сциллу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль молнии, отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
4: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
5: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ» не является публичной офертой.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500.
7: Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 52 62 44.
9: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. В результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область повреждены частные дома и автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Оперштаб собирает полную информацию. Сегодня на юге Волгограда начинаются работы по замене коллектора канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. С 8 утра в Красноармейском районе должны ограничить движение на улице Удмуртской и на круговом пересечении с улицей Фадеева 24 сентября, пишет блокнот Волгограда. В городе Спутники Волжском с сегодняшнего дня и до четверга отключат горячее водоснабжение. Это связано с испытаниями труб давления. Горячая вода пропадет в полдень вторника, снова появится к 5 вечера четверга. Временный управляющий Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Указ о передаче Nestlé России во временное управление Лев Менеджмент президент Путин подписал 17 сентября, напоминает РБК. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стена Т7 в Экспокар – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Приезжайте на тест-драйв в Экспокар и получите специальное предложение на покупку. Ждем вас в Экспокар по адресу проспект Университетский, 102.
5: Стена Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным автостат.ру на 03.07.2026.
6: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
9: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
10: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. 97-31-31.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда очень много. Яндекс.Карты показывает 7 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на 64-й армии от Федотова до остановки санатория Волгоград, на рабочей Крестьянской от Авиаторской до Североморцев и на 3-й Продольной от Автомагистральной до моста над железной дорогой.
11: Радио «Спутник», 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком на дискотеках и свадьбах».

0: Реклама. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 9 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Минувшей ночью силы ПВО России сбили 297 дронов ВСУ над регионами страны, в том числе над Волгоградской областью, Воронежской, Нижегородской, а также над Рязанской, Саратовской, Смоленской и другими, сообщает телеграм-канал Минобороны. Утром губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщал о том, что в результате атаки беспилотников ВСУ на регион были повреждены гражданские объекты, включая частные дома и автомобили. Оперштаб региона уточняет ущерб. Между тем, в Волгоградской области ночью почти 8 часов действовал режим беспилотной опасности. Он был объявлен накануне около 10 вечера и был снят сегодня в 5:36 утра. В воздушном пространстве региона угроз нет. Аэропорт Волгограда работал в обычном режиме, отмечает высота 102. Тем временем ночью жители Ольховского района Волгоградской области разбудили 4 громких хлопка, похожих на взрывы. Источник звуков находился вблизи Романовского сельского поселения. Оказалось, что ночью проводились комплексные учения по ликвидации возможных последствий аварийных ситуаций на магистральном газопроводе. Об этом порталу высота.

0: ТАСС-102 рассказали в компании «Газпром», «Трансгаз», «Волгоград». Подача газа населению ведется в плановом режиме, отметили газовики. На участке железной дороги Волгоград-Кюберле назначен дополнительный поезд. Это связано с ЧП, с ходом вагонов грузового поезда на перегоне двойная Ельмут-Северо-Кавказской железной дороги. Часть поездов в Ростовской области идут по измененным маршрутам, сообщает РЖД. Прорабатываются альтернативные варианты перевозки транзитных пассажиров. Например, для перевозки на участке Волгоград-Кюберле назначен резервный состав. Восстановительные работы на путях ведут более 350 железнодорожников, тяжелая техника. По одному пути на перегоне двойная Ельмут пассажирские поезда следуют в реверсивном режиме, говорится в сообщении. Организатор концерта Канье Уэста в Петербурге обещает возврат денег за билеты в случае отмены выступления. При этом отмечает, что делает все возможное, чтобы шоу провести. Информация появилась в телеграм-чате Say Agency, отвечающего за организацию концерта. Организаторы не опровергают факт проведения мероприятия. Выступающий от лица Say Agency человек с ником Фарух извинился за отсутствие официальной информации в ранее обозначенные сроки, отмечает РБК. Статус концерта рэпера в Петербурге остается неопределенным. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
2: И о погоде на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
1: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов в музей имени Машкова без возрастных ограничений. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
2: Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
2: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня. Спонсор ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон «Штор», «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки. Есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы. День подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы. Возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы. Вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы. Ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы. Личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги. Уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи. Не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы. Не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
1: Реклама.
4: Салон «Штор Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон «Штор Тюльпан» в ТЦ «Аура».
1: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда у нас будет ночь, в Мексике, на полуострове Юкатан, оживет древний бог майя, пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Ица. Тысячу лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно два раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей Кукулькан.
4: Реклама. Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
5: 543-00. Потолкуйте с нами.
6: Мы вечно куда-то спешим. Даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Эх, сейчас бы в отпуск.
8: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
9: 43-55-13.
10: Телефон рекламной службы 52-62-44.
11: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Алло.
0: Здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро. Я хотела бы ответить на невероятный вопрос.
0: Так, слушаю вас.
1: Мое предположение, что речь идет о написании смс-ок.
0: О написании смс-ок. То есть сейчас мы в 5,5 раз делаем это чаще, чем в 2000-м. Ну вот здесь все понятно. А в 19-м почему, по-вашему, реже делали это?
1: Потому что появились какие-то другие возможности.
0: А, все, да-да-да. Вы знаете, очень хорошая версия у вас, хочу я вам сказать, но вот все-таки говорим о чем-то другом.
1: Спасибо,
0: Леонид. Давайте подумаем еще, звоните, да. До свидания.
2: Доброе утро.
0: Здравствуйте, да?
2: Да, я хотел бы ответить.
0: Да-да-да, слушаю вас.
2: Может, это заказ продуктов на дом.
0: Заказ продуктов на дом. А почему в 19-м стали реже это делать?
2: Ну, потому что тогда ковид был. А, в 19-м реже?
0: Реже, да-да-да. То есть сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 19-м. Ну, очевидно, да, что пик всевозможных доставок и прочего был как раз-таки во времена ковида. Так что вот давайте еще подумаем и еще раз напомню вопрос. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Дам я вам небольшую подсказку, что то, о чем мы сегодня говорим, это связано с досугом. Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас новости.
3: Здравствуйте. Россия готовится к непростому бюджету на ближайшие 3 года, заявил министр финансов Антон Силуанов. Он отметил, что бюджет с дефицитом, но не представляет рисков около 2% ВВП, пишет «Москва-24». Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Он был объявлен около 10 вечера, снят сегодня около 5:30 утра. В воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота-102». В конце сентября в Волгоград возвращается летняя жара до плюс 30 градусов. Температура существенно вырастет к середине недели. В Волгограде сегодня плюс 24-26, завтра до плюс 30. На этой неделе выходит в прокат фантастический фильм режиссера Николая Рыбникова «Девятая планета» 24 сентября. Режиссер признавался, что вдохновлялся фильмом «Вспомнить все» с Арнольдом Шварценеггером. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погодим на радио «Спутник». Спонсор ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон» в Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
4: Реклама.
5: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
4: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
4: «Золотой дракон».
7: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
4: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
9: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Через пару минут мы вернемся к невероятному вопросу. И давайте еще раз напомню его. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я повторю подсказку, что то, о чем мы сегодня говорим, это связано с досугом. Вот куда-то мы выходить стали чаще, чем в 2000-м, но реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Если появляются мысли, звоните.
1: Реклама. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября, павильон перед ДК «Октябрь», 0+.
2: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Стоп, секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда становится меньше. Яндекс.Карты показывает 2 балла из 10. В городе имеются небольшие затруднения.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну, между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос», и сегодня он такой. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. Как вы думаете, о чем идет речь? Я повторю подсказку, что это связано с досугом. Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Здравствуйте, я хотел на вопрос.
0: Да, слушаю вас. Так.
1: Я думаю, это походу в кино.
0: Походу в кино. Как зовут вас?
1: Иван.
0: Иван, очень приятно. Ну что ж, Иван, наконец-таки прозвучал правильный ответ. Все правильно вы сказали. Это походы в кино. В начале нулевых современные кинотеатры только начинали активное развитие. Пик хождения в кино был в 2019 году. Но вот потом начали развиваться стриминги. Ну что ж, Иван, большой вы молодец. Ответили на вопрос правильно. Дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на прекрасную выставку в музей имени Машкова. Мои поздравления.
1: Спасибо большое. А я Иван из Кировского района. Разгадал невероятный вопрос.
0: И немного рекламной информации. Музей Машкова приглашает на выставку «Высокое небо и далекие горы» и экспозицию старинного китайского фарфора из музейной коллекции. Также в рамках выставки 25 сентября состоится паблик-шоу «Расскажи мне про Китай» для интересующихся этой удивительной страной без возрастных ограничений. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже завтра, а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
2: Всемирная история.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: 22 сентября 1784 года на Аляске появилось первое русское поселение. Его основал на берегу бухты острова Кадьяк русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Название деревни он дал в честь одного из трех кораблей экспедиции – «Гавань трех святителей». Купец организовал морской поход ради пушного промысла и торговли мехами вместе с компаньонами – братьями Голиковыми. Вскоре в поселении появился первый православный храм. Его построили приехавшие следом монахи Валаам. Летами ее перенесли на новое место и дали название «Павловская гавань». Сейчас там главный город острова Кадьяк с одноименным названием. История Русской Америки официально завершилась с продажей Аляски штатам в 1867 году. Но память о первых русских поселенцах там осталась. Бухта «Гавань трех святителей» внесена в список национальных исторических памятников США. Именем Григория Шелихова назван пролив, который отделяет остров Кадьяк от южного берега Аляски.
5: Радио «Спутник».

0: Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. Самая опасная инфекция по количеству больных и ущербу, который она наносит здоровью, это грипп, заявил академик РАН, зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. Он призвал россиян прививаться от гриппа в преддверии зимы, пишет РИА Новости. По словам академика, также особое внимание специалисты уделяют коронавирусной инфекции. Не исключено появление нового, более агрессивного варианта. Эпидемиологи продолжают контролировать и ситуацию с холерой и чумой, пишет РИА Новости. Минобрнауки России предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведения затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. Среди ключевых изменений – расширение списка направлений, где физика станет обязательным экзаменом. Их число вырастет до 37. Физика станет обязательной, в частности, для всех направлений машиностроения. История станет обязательным экзаменом там, где раньше вуз мог сам выбирать между историей и обществознанием. А математика станет обязательной для всех специальностей в области информационной безопасности. В Волгоградском театре «Кукола» проверили запрет на фото и видеосъемку перед парадным входом в учреждение. Здание бывшего кинотеатра «Победа» на улице Краснознаменская, куда труппа переехала после масштабной реставрации, стало одной из любимых локаций для фото и видеосъемки на фоне белоснежных колонн у парадного входа в здание. Но, по мнению руководства театра, такие съемки должны предварительно согласовываться с администрацией, но плата взимается только если идет речь о съемках в коммерческих целях. Любая любительская – бесплатно, пишет «Высота 102». Правительство Свердловской области продает подаренную Волгоградской облдумой статуэтку Родины-Матери. Управделами Свердловского правительства и губернатора выставила на торги статуэтку, подаренную чиновникам в 2024 году представителями Волгоградской облдумы. Начальная цена уменьшенной копии монумента – 23 600 рублей. Победителем станет участник, который предложит наибольшую цену, пишет В1. Торги запланированы на 14 октября. В пресс-службе

0: Свердловского губернатора не смогли уточнить, кому именно дарили статуэтку Родины Матери – губернатору или председателю правительства. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане, пишет сегодня британская газета «Телеграф». И отмечает, что герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, отметить 30-ю годовщину ее гибели 31 августа будущего года. По данным журналистов, Гарри обратился к нескольким друзьям и родным Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой участвовать в съемках документального кино. Спенсер недавно, напомню, выпустил новую книгу о сестре «Лебединая песня Диана». Диана, моя сестра, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании Havail Motor Manufacturing Cruz. В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
4: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
5: Внимание! Мастерская «Короткова». Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив Сциллу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль «Молнии», отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
4: Реклама.
5: Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник». Там, где музыка прежде всего.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. В результате атаки беспилотников ВСУ на Самарскую область повреждены частные дома и автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. Оперштаб собирает полную информацию. Сегодня на юге Волгограда начинаются работы по замене коллектора канализации, нитка которого проходит под Волго-Донским каналом. С 8 утра в Красноармейском районе должны ограничить движение на улице Удмуртской и на круговом пересечении с улицей Фадеева 24 сентября, пишет блокнот Волгограда. В городе Спутники Волжском с сегодняшнего дня и до четверга отключат горячее водоснабжение. Это связано с испытаниями труб давлением. Горячая вода пропадет в полдень вторника, снова появится от 5 вечера четверга. Временный управляющий Nestlé России обещал обеспечить стабильную работу компании, сохранить рабочие места и дальнейшее развитие бизнеса. Указ о передаче Nestlé России во временное управление Лев Менеджмент президент Путин подписал 17 сентября, напоминает РБК. Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
0: И погода на радио «Спутник». Спонсор ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Реклама.
3: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Корефана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
4: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая.
5: Телефон 60 99 44.
3: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. Спонсор эфира ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
0: С вами радио «Спутник». Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните. 98-90-30. 98-90-30.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком на дискотеках и свадьбах».

0: безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
1: Телефон рекламной службы 52 62

0: вами Радио Спутник на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на Радио Спутник мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебе

0: ячейки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
3: Указан первоначальный взнос на автомобиль до 42026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Агат. Покупай выгодно.
4: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное, и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что Джерри Холливелл. К музыке очень скоро вернемся. Прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности действовал в Волгоградской области минувшей ночью. Он был объявлен около 10 вечера, снят сегодня около половины шестого утра. В воздушном пространстве региона угроз нет, пишет «Высота 102». Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил профильным ведомствам вице-премьер Александр Новак. Участники совещания также отдельно рассмотрели ситуацию с бензином в Тыве, Хакасии и Якутии, в Новосибирской области и Красноярском крае, пишет газета «Известия». Минобрнауки предлагает изменить порядок приема в вузы со следующего учебного года. Нововведение затронут перечень ЕГЭ, обязательных для поступления, а также список индивидуальных достижений и результаты олимпиад. В конце сентября в Волгоград возвращается летняя жара до плюс 30 градусов. Температура существенно вырастет к середине недели. Затем ее слегка собьют дожди и грозы, пишет «Комсомольская правда», ссылаясь на синоптиков. В Волгограде сегодня плюс 24-26, завтра до плюс 30. Людмила Гусева, служба информации.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Three Doors Down», еще «Ace of Base», «Happy Nation» и в самом начале «Крис де Бург».
1: Реклама.
2: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт. Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Фридерс Даун». И на этом я, Леонид Филиппов, прощаюсь с вами до завтра. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на радио «Спутник» Lighthouse Family. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
2: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
3: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк? Опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области. Об этом предупреждают сегодня в МЧС. До конца сегодняшних суток, а также завтра, 23 сентября, чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах области. Высокая пожароопасность во всех юго-западных, в отдельных юго-восточных, а также в центральных, северо-восточных районах, в самом Волгограде и в городе Волжском. Будьте внимательны и осторожны, говорится в сообщении спасателей, пишут городские вести. В городе-спутнике Волгограда-Волжском с сегодняшнего дня до четверга отключают горячее водоснабжение. Это связано с гидравлическими испытаниями тепловых сетей, сообщили в администрации городского округа. Горячая вода пропадет в полдень, снова появится к 5 вечера четверга, 24 сентября. Во время проведения испытаний возможно повреждение сетей, выход воды на поверхность, предупреждает ООО «Тепловые сети». В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия, горожанам рекомендуют не приближаться к месту повреждения, пишет «Высота 102». Волгоград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре. Попал на 4-е место в списке, сообщили в пресс-службе сервиса twill.ru. Первое место в этом рейтинге заняла Казань, второе – Краснодар, третье – Нижний Новгород. После Волгограда на 5-й строчке – Ростов-на-Дону. Волгоград привлекает туристов речными видами, богатой историей, музеями, набережной и кухней. В сентябре здесь все еще тепло, а бархатный сезон на реке – отличная альтернатива Черноморскому побережью, пишет «Высота 102», ссылаясь на сообщение сервиса. Средняя стоимость ночи в Волгограде составляет 3139 рублей. Средняя продолжительность отдыха – 3 ночи. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также актер примет участие в творческой лаборатории этого проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене Мариинки 21 октября. Также Юра Борисов выступит сопродюсером этого проекта, пишет РИА Новости. Добавлю, что роман «Житие» писателя, доктора филологических наук Евгения Водолазкина вышел в 2012 году. Сам писатель назвал жанр произведения неисторическим романом. Официальный доллар 84.10, евро 96.37.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем плюс 27-29.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60-99-44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Реклама. Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
1: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл.

0: Радио «Спутник». 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Волгоградской области задержаны участники преступной группы, которая организовала нелегальную миграцию в регион, сообщили в пресс-службе ФСБ области. Одна из участниц предоставляла фиктивные регистрации и договоры для получения патентов в своем доме. Из-за судимости она привлекла 4 знакомых для помощи в незаконной легализации мигрантов в России. Таким образом, с 2022 года с помощью группировки получили документы 229 иностранцев. Фигуранты задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, троим другим в виде обязательства о явке. Также возбуждено уголовное дело, изъяты вещдоки, пишут городские вести. В Волгоградской области идут дожди, на регион обрушится месячная норма осадков, пишет блокнот Волгограда, ссылаясь на Гисметео. В пятницу в городе прогнозируется сильный ливень, выпадет от 23 до 40 миллиметров. Температура упадет с плюс 30 до плюс 20. После пятницы ожидается еще несколько очень дождливых дней. Но в субботу, 26 сентября, небо прояснится. Температура составит до плюс 23 градусов. В воскресенье снова сильный дождь в прогнозах. В последний сентябрьский понедельник осадки ожидаются скромными. О сильных дождях в конце рабочей недели также предупреждает Росгидромет. В Волгоградской области суд защитил права на выплаты пожилой матери бойца, погибшего на СВО. Во Фролово 99-летняя женщина потеряла сына. Подала в АО «Согаз» заявление на единовременное пособие и страховую выплату. Все документы пенсионерка собрала и заверила у нотариуса, но страховая компания проигнорировала сроки. Фроловский горсуд признал бездействие компании незаконным, обязал ее устранить нарушение и рассмотреть заявление. Решения пока не вступили в силу, отмечает «Комсомольская правда», Волгоград. С начала года из Японии в Россию везли более 171,5 тысячи легковых автомобилей с пробегом. На треть больше, чем в тот же период прошлого года, сообщил в телеграм-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков. Более трети ввоза обеспечила марка Toyota 32,6%, а также Honda более трети. Также в топ-5 вошли Suzuki, Mazda и Volkswagen.

0: Volkswagen, но их ввоз в страну в разы меньше. 99% ввезенных из Японии машин с пробегом имеют мощность ниже 160 лошадиных сил. Также «Автостат» сообщает, что в августе в России резко снизились продажи подержанных автомобилей класса «Люкс». Был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее, пишет газета.ру. Британский принц Гарри ведет переговоры о документальном фильме о своей матери Диане, пишет сегодня британская газета «Телеграф». И отмечает, что герцог хочет почтить память принцессы Уэльской наиболее значимым образом, отметит 30-ю годовщину ее гибели 31 августа будущего года. По данным журналистов, Гарри обратился к нескольким друзьям и родным Дианы, в том числе к ее брату Чарльзу Спенсеру, с просьбой участвовать в съемках документального кино. Спенсер недавно, напомню, выпустил новую книгу о сестре «Лебединая песня». Диана, моя сестра, напоминает газета.ру. Официальный доллар сегодня 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29.
1: Пять лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
3: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
2: Сегодня для начала послушаем Мурата Насырова с песней «Кто-то простит». Чуть раньше у нас Тедди Свимс, «Мистер Ноу Ит Олл». А прямо сейчас Дайдо с песней «Thank You» открывают 5 песен о любви.

0: сегодня 5 песен любви. Завершали Пэтти Райан, «You're My Love». И чуть раньше у нас Адриано Челентано, песня «Конфесса». К 5 песням о любви возвращаться всегда приятно. Делаем это регулярно, каждый день в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошего вам рабочего настроения в этот осенний вторник. Впереди у нас «Авенёр» и «Кадабастани», песня «Castle in the Snow». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Стоп, секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Гораздо позитивнее новостей и непредсказуемее сериалов. «Горячая десятка» Анны Романовой. Яркий хит-парад забавностей и интересностей нашей жизни. «Горячая десятка» каждый день в 12.15 и в 18.30 на радио «Спутник».
7: Спонсор ООО «Сейл Плюс». Типография «Сейл».
8: Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, которая делает любой день, тем более этот рабочий вторник, чуточку лучше, прекрасней и приятней. Впереди у нас музыкант, который буквально стал игрушкой для тебя. Нас ждет Ленни Кравиц, который стал новым Кеном для Барби. Компания, которая выпускает подобные игрушки, вдохновилась его сценическим образом. И теперь в коллекции Барби есть Ленни Кравиц, очень даже похожий сам на себя. Но мы послушаем его песню «I belong to you». А сейчас у нас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Продолжать насыщать внутренний рынок России нефтепродуктами поручил накануне профильным ведомствам на совещании вице-премьер Александр Новак. Он отметил, что поставки бензина в регионы должны быть бесперебойными, пишет РИА Новости. На участке железной дороги Волгоград-Кубирле назначен дополнительный поезд. Это связано с ЧП, с ходом вагонов грузового поезда на перегоне «Двойная Ельмут» Северокавказской железной дороги. Часть поездов Ростовской области идут по измененным маршрутам, сообщили в РЖД. В Волгоградской области суд защитил права на выплаты пожилой матери бойца, погибшего на СВО. Женщине 99 лет, она жительница Фролова. Страховая компания затягивала выплаты. Суд признал бездействие компании незаконным, обязал ее устранить нарушение. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября, сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Крупная корональная дыра протянулась от Южного полюса до экватора Солнца, пишет «Вечерняя Москва». Людмила Гусева, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем плюс 27-29.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

жизнь закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Хорошая музыка с нами всегда, с утра до вечера и с вечера до утра. А хиты золотой коллекции у нас по расписанию. В последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас «Сия Шенделия», чуть раньше «Депеш Мод». И уже скоро «Джо Дассен Атуа» откроют золотую коллекцию этого часа.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
5: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
6: Сейчас бы в отпуск.
7: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Аквалича до 30 сентября.
3: 43-55-13.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: каждый решится спеть песню про люстру, а у Сии это получилось, и песня стала мировым хитом, песня «Шанделия» в золотой коллекции этого часа. Впереди у нас «Jam & Spoon» «Set Me Free», а еще у нас по плану инструментальная музыка. Послушаем, как звучит саксофон Кенни Джи.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Получи достойный заработок. База ВИД приглашает на работу водителей категории Е с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Это Элис Шука, Not About Us, музыка, которую мы любим. Сегодня вторник, 22 сентября, рабочий день продолжается под аккомпанемент прекрасной музыки. У нас впереди настоящая музыкальная легенда Майкл Джексон, Smooth Criminal.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8-961-086-2385.
4: Милкшейк, шейк-шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк. Уход, который создан, чтобы повторять. Коктейль в единственном баре для волос «Милкшейк» в Волгограде. Есть все, что нужно. Твоим волосам, салонам и мастерам. Сайт milkshakevlg.ru.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио.

0: забываем про музыкальные новинки в разгар рабочего вторника. Ну и, конечно же, помним про золотые хиты. Что касается новинок, у нас впереди Оливия Дин и песня, в которую можно запросто легко влюбиться. So easy to fall in love. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области до конца сегодняшних суток и завтра, 23 сентября, сообщили в МЧС области. Чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах, высокая в том числе в Волгограде и Волжском, пишут городские вести. Между тем, в Волгоградской области идут дожди. На регион обрушится месячная норма осадков в эту пятницу, пишет блокнот Волгограда, ссылаясь на ГИС Метео. Также температура тогда упадет с плюс 30 градусов до плюс 20. Почти 40 случаев появления медведей рядом с людьми зафиксировали в Бурятии всего за сутки. По всем обращениям выезжали государственные охотинспекторы. С начала года в Бурятии ликвидированы 234 медведя, пишет агентство ТАСС. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавр». Также он выступит сопродюсером проекта, пишет РИА Новости. Жанр своего произведения о Древней Руси сам писатель, доктор филологических наук Водолазкин, называл неисторическим романом. Людмила Гусева, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вот сейчас можно познакомиться с песнями золотой коллекции. В этом выпуске у нас Шаная Твейн, Качин. Чуть раньше Pretenders, I'll Stand By You. И уже скоро Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио «Спутник» ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Бизнесмены.
4: Чего мы хотим?
5: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
4: Как это получить?
5: Установить решение Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.
2: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Ка-чинг!
1: В золотой коллекции Шаная Твейн и звук, который издает касса, принимая наличные деньги, ка-чин. К песням золотой коллекции мы обязательно вернемся в последнюю четверть следующего часа. Совсем скоро у нас Роксет «How do you do?». А еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Space и мелодия «Running in the City».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. За все время украинского конфликта общее количество пропавших без вести достигло 275 тысяч человек. Об этом заявила президент Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич-Эггер. Ежемесячно фиксируется до 10 тысяч новых обращений, пишет газета «Ведомости». Президент организации не назвала отдельное число пропавших россиян и украинцев, ссылаясь на то, что эта информация конфиденциальна. В минувшем июле сообщалось, что российский омбудсмен Яна Ландратова совместно с Комитетом Международного Красного Креста разыскали в плену на Украине более 1700 российских бойцов. В Волгоградской области задержаны участники преступной группы, которая организовала нелегальную миграцию в регион, сообщили в пресс-службе ФСБ области. Одна из участниц предоставляла фиктивные регистрации и договоры для получения патентов в своем доме. Из-за судимости она привлекла 4 знакомых для помощи в незаконной легализации мигрантов в России. С 2022 года с помощью группировки получили документы 229 иностранцев. Фигуранты задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, троим другим в виде обязательства о явке. Также возбуждено уголовное дело, изъяты вещдоки, пишут городские вести. Волгоград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре. Попал на 4 место в списке, сообщили в пресс-службе сервиса twill.ru. Первое место в этом рейтинге заняла Казань, второе – Краснодар, третье – Нижний Новгород. После Волгограда на 5-й строчке – Ростов-на-Дону. Волгоград привлекает туристов речными видами, богатой историей, музеями, набережной и кухней. В сентябре здесь все еще тепло, а бархатный сезон на реке – отличная альтернатива Черноморскому побережью, пишет «Высота 102», ссылаясь на сообщение сервиса. Стоимость ночи в Волгограде составляет 3139 рублей. Средняя продолжительность отдыха – 3 ночи. Корональная дыра на Солнце может принести на Землю магнитную бурю в четверг, 24 сентября. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии КИРАН. Крупная корональная дыра растянулась от Южного полюса до экватора Солнца. В четверг Земля пройдет по орбите лицом к корональной дыре, из-за этого попадет в поток солнечного ветра, отмечают ученые. Но активность солнечных вспышек в ближайшие дни останется низкой, передает телеграм-канал лаборатории, пишет «Вечерняя Москва». Любая работа при ОРВИ или гриппе повышает нагрузку на сердце, поскольку организм продолжает бороться с инфекцией. Об этом предупредил в начале сезона простуд врач-терапевт Шата Каландия. При лихорадке дополнительную нагрузку испытывает не только сердечная, но и дыхательная система. Также организм расходует больше энергии и жидкости. Возвращаться к обычным делам стоит постепенно, когда самочувствие в целом улучшается, и температура остается нормальной не менее суток, без жаропонижающих, отметил специалист, пишет Life.ru. Официальный курс доллара 84.10, евро 96.37.
0: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43.00.20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем плюс 27-29.
0: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Гарифана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».
6: I see you comb your hair and give me that grin. It's making me

0: такие песни нам точно добавляют осеннее настроение, делая вокруг все бархатистым, таким приятным, практически осязаемым. Майкл Бубле и Нелли Фуртадо, песня «Кванда, Кванда, Кванда». С вами Андрей Королев. Хорошего нам рабочего вторника. Сегодня 22 сентября. Движемся только вперед. У нас по плану несчастный случай «Если б не было тебя». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Это песня 26-го года, музыкальная новинка «Алок и Халид» «Dive into me». Сегодня, 22 сентября, отмечается Всемирный день без автомобиля, и погода тому, кстати, соответствует. Вот на короткие расстояния можно и без автомобиля, и в любом случае можно с хорошей музыкой. У нас впереди «Бананарама», «Винос», песня, известная как «Шизгара».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Агат. Покупай выгодно.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: без тебя.
1: Отличная музыка с нами всегда. Скоро послушаем очень музыкальных ребят. Это Naked и Portugal The Man. Песня Glide. А прямо сейчас у нас новости.
2: Здравствуйте. Киев знает, какие решения нужны с его стороны для формирования устойчивого мира. Об этом заявил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Ранее Владимир Зеленский заявил, что сентябрь и октябрь могут стать периодом перезапуска переговоров с Россией, пишет «Москва-24». На участке железной дороги Волгоград-Кубирле назначен дополнительный поезд после ЧП со сходом вагонов грузового состава на перегоне «Двойная Ельмут». Часть поездов Ростовской области идут по измененным маршрутам, сообщили в РЖД. Волгоград вошел в десятку популярных направлений для отдыха в сентябре. Попал на 4-е место в рейтинге, сообщили в пресс-службе сервиса tvil.ru. На 1-м месте Казань, на 2-м Краснодар, на 3-м Нижний Новгород, а на 5-м Ростов-на-Дону, пишет «Высота 102». В России резко снизились продажи подержанных машин класса «Люкс». В августе был продан 181 такой автомобиль, на 22% меньше, чем годом ранее. Таковы данные «Автостата», пишет «Газета.ру». Людмила Гусева, служба информации.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Спонсор выпуска ООО «Артвок». Китайский ресторан «Золотой дракон». Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем плюс 27-29.
4: Реклама. О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а том-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Спутник».

0: Мы с вами уже подошли к песням «Золотой коллекции». Впереди тройка хитов, которые нас радуют в последнюю четверть каждого часа. В этот выпуск вошли Лимар, «If There Is Any Justice», чуть раньше «London Beat», и откроют золотую коллекцию «Alphaville» и нестареющий хит «Forever Young».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа «Лимар» и «Вопрос о справедливости» и «If there is any justice». Вот у кого-то рабочий день закончился, у кого-то заканчивается, а кто-то уже успевает наслаждаться, например, чашечкой кофе на осеннем солнце. Ну, предлагаю не завидовать, предлагаю двигаться только вперед. У нас по плану Дэвид Шарве «Leap of Faith», а еще послушаем инструментальную музыку, там, где много скрипок и фортепиано.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Приглашаем на православную выставку в город Волжский. Продукция монастырей и подворий, творческие встречи. С 23 по 30 сентября. Белый павильон перед ДК «Октябрь». 0+.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 23 сентября встретится в Нью-Йорке с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство. Переговоры пройдут на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. В МИДе также отметили, что Москва готова рассмотреть запросы и на другие встречи Лаврова с представителями западных стран. В региональном управлении МЧС России по Волгоградской области создано собственное пиротехническое подразделение, которое будет заниматься обезвреживанием и ликвидацией авиационных бомб и фугасов. Ранее для этих целей в регион вызывали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС из Ростова-на-Дону. Как сообщили в областном управлении, волгоградские пиротехники прошли необходимую подготовку и получили допуск к работе с взрывоопасными предметами. На их счету уже первые уничтоженные авиабомбы – немецкая СД-50 и советская ФАП-100. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области, предупредили в МЧС. До конца суток 23 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах. Высокая пожароопасность во всех юго-западных и отдельных юго-восточных, центральных, северо-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском. Будьте внимательны и осторожны, говорится в сообщении спасателей, на которые ссылаются городские вести. Итоги выборов вместе с членами «Единой России» подвел во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он провел заседание президиума регионального политсовета партии, где главной темой стало прошедшее голосование. Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за высокую явку. Она превысила 68%. Больше всего голосов набрала «Единая Россия». Теперь, по словам губернатора, впереди большая работа по выполнению партийных проектов. Проектов развития региона необходимо будет повысить качество управления, провести работу с кадрами. В России начались съемки очередной сказки. Это фильм «Маленький Мук». Ранее про этого героя был только мультик. По сюжету юноша по прозвищу «Маленький Мук» отправляется в столицу, чтобы спасти несправедливо заключенного в тюрьму отца. С помощью волшебных туфель, дарующих невероятную скорость, ему предстоит спасти принцессу Амину, освободить отца и вернуть воду в родную деревню. Режиссером картины выступает Андрей Шавкиро. Премьера запланирована на весну 2028 года. Доллар 84.10, евро 96.37.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность без осадков, ветер восточный 4,9 метра в секунду, ночью плюс 16-18, днем плюс 27-29.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: А эта песня про нас с вами. Лана Дель Рей, Young and Beautiful. Меня зовут Андрей Королев. День добрый. Сегодня вторник, 22 сентября. Желаю нам всем сохранить рабочее настроение до конца сегодняшнего дня, до вечера. А что будет вечером? Ну вот там и посмотрим. Впереди у нас Сплин, песня «Выхода нет». На спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна, электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Испытай свою удачу. В ТРЦ «Акварель» тебя ждут.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 543-00.
3: 543-00. Потолкуйте с нами.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
7: Радио Спутник.

0: Это создатель мировых танцевальных хитов и один из самых ярких электронных продюсеров Vanatech и певица Дениция с песней «Someone». Сегодня 22 сентября, завтра, 23-го, день осеннего равноденствия, уже наступит астрономическая осень. Но какая бы осень ни была, с нами всегда хорошая музыка, которая добавляет нам ярких красок и отличного настроения. Впереди у нас Cutting Crew, «I Just Died In Your Arms Tonight». Золотые хиты.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: надеюсь, сегодняшний день складывается у вас удачно, и все у вас получается, как задумано. У нас впереди One Republic, Need Your Love, песня, которая дарит нам свою любовь, одна из музыкальных новинок этого года. Обязательно послушаем. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. При пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке, это Башкирия, погибли 3 человека, 4 пострадали, около 20 были эвакуированы. Возгорание произошло на 2-м этаже 4-этажного здания. Причина ЧП устанавливается. В Волгоградской области задержали группу, подозреваемую в незаконной легализации мигрантов. По версии следствия, с 2022 года 5 задержанных помогли оформить фиктивные документы для 230 иностранцев. Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников по числу падел-клубов. По данным Яндекс.Карт, в городе-герое насчитывается 6 таких организаций. Новый вид спорта стремительно набирает популярность в России. Энн Хэтэуэй выдвинули на «Оскар» за роль Пенелопы в «Одиссее» Кристофера Нолана. Актриса будет бороться за награду в номинации «Лучшая женская роль второго плана». Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. Завтра переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4,9 метра в секунду. Ночью плюс 16-18. Днем плюс 27-29.
2: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный «Карифана» «Гинза Автотрейд». Рикшу привезет тебе, что надо.
5: «Гинза Автотрейд». Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: «Гинза Автотрейд». Очень хорошо.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Перед нами уже прекрасная музыкальная перспектива, тройка песен золотой коллекции, которая звучит в последнюю четверть часа. В этом выпуске у нас Сэм Смит, Айра Смит и откроют золотую коллекцию Silent Circle.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль 977-377.
4: Внимание, мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
0: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ООО «КИС».
5: Кто мы?
6: Сисадмины.
5: Чего мы хотим?
6: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
5: Где мы это хотим?
6: В облаке.
5: Как это получить?
6: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
5: Подробности на kaspersky.ru.
7: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98-57-18. Категория 12+.
8: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции этого часа. Сэм Смит, I'm not the only one. С вами Андрей Королев. Приятного вам вечера в завершении рабочего вторника. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с пяти с вами Элина Гончарова. Еще у нас впереди инструментальная музыка, Wise Hand и мелодия Timeless.
1: Радио Спутник. Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Ковчег с частицей мощей святителя Филарета Московского из Калужской епархии на выставке «Волжский православный». С 23 сентября павильон перед ДК «Октябрь» 0+.
3: Эх, сейчас бы в отпуск.
4: Лучше окна поменяй. Со скидкой 60% у Акмолича до 30 сентября.
5: 43-55-13.
6: Кому вы отдадите предпочтение? Больше пространства Stenet T4L. Больше технологий и комфорта Stenet T7. В Экспокар автомобили Tenet по специальной цене от 1 миллиона 980 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Экспокар и сделайте свой выбор.
7: Цена действительна на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска в Экспокар.
8: Проспект Университетский, 102.
9: Телефон рекламной службы 52 62 44.
10: Радио Спутник.

0: 4 пострадавших. 20 человек были эвакуированы. К этому часу возгорание локализовано на площади около 2000 квадратных метров. Причиной возгорания предварительно стало короткое замыкание, сообщает БФМ. В Жирновском районе после суда многодетной матери назначили пенсию, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на прокуратуру. Проверку провели после обращения женщины. Она пожаловалась на нарушение пенсионных прав. Мать троих детей просила назначить досрочную пенсию, но ей отказали из-за того, что один ребенок родился и рос на территории бывшего союзного государства. Однако закон не ставит права россиян в зависимость от места рождения детей. Прокуратура подала иск в суд, потребовала признать решение об отказе незаконным и обязать назначить пенсию досрочно. Суд иск удовлетворил. Женщине назначили страховую пенсию, также ей выплатили компенсацию с момента первого обращения – 90 тысяч рублей. В Волгоградской области задержаны участники преступной группы, которая организовала нелегальную миграцию в регион, сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ. Одна из участниц предоставляла фиктивные регистрации и договоры для получения патентов в своем доме. Из-за судимости она привлекла 4 знакомых для помощи в незаконной легализации мигрантов России. Таким образом, с 2022 года, по версии следствия, с помощью этой группы получили документы 229 иностранцев. Фигуранты задержаны, двоим избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, 3 другим в виде обязательства о явке. Возбуждено уголовное дело, изъяты вещдоки. В субботу, 26 сентября, в Старой Сарепте состоится горчичный фестиваль. Гостей на фестиваль доставит экскурсионный вагон. Маршрут включает посещение основных музейных экспозиций. Также организаторы предусмотрели посещение исторической кондитерской, пекарни, ознакомление с историей и технологией горчичного производства в Сарепте. Участники поездки смогут под руководством специалистов изготовить горчичники и отжать горчичное масло на ручном прессе. Отправится спецсостав со станции Волгоград 1 26 сентября в 14 часов 14 минут. Назад вернется в этот же день в 20:22. Сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, пишут городские вести. Осеннее равноденствие наступит 23 сентября. В этот момент солнце пересечет небесный экватор и перейдет из северного полушария в южное. После равноденствия в северном полушарии начнется астрономическая осень, а продолжительность ночи постепенно станет больше продолжительности дня. Доллар 84.10, евро 96.37.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Спонсор выпуска ООО «Арт Вок». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность, без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до 29 тепла.
3: Реклама. Фух, успели.
4: Что успели?
3: Корпоратив новогодний забронировать в «Золотом драконе». Дату выбрали, предоплату внесли.
4: Так рано?
3: В прошлом году не успели. Теперь я знаю. Заранее. Это вовремя. «Золотой дракон». Телефон 251-300.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Крис Ри – одна из самых узнаваемых, популярных композиций легендарного блюз-рок-музыканта «The Blue Cafe», музыкам, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Всем привет, всем прекрасного солнечного настроения, и пусть завершение рабочего дня тоже будет добрым. Мадонна и Мартин Гаррикс впереди, новинка «Бизар» и Александр Маршалл. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: Отношения между людьми бывают странными и непредсказуемыми, в особенности, если дело касается любовных чувств, которые возвращаются к человеку почему-то в тот самый момент, когда он решает окончательно кого-то отпустить. Примерно об этом Мадонна и Мартин. Гаррикс, Бизар, золотые хиты и то, что в моде. Пусть продолжение вечера вторника для нас с вами будет добрым. Из музыки впереди Рикардо Фолли. Обыкновенная история.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
5: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали, то

0: Убойная сила. Университетский 91А, Иштеменко 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: Когда на душе хорошо, легко, нас не мучают неприятные мысли, то и завершение рабочего дня получается максимально замечательным. Пусть будет так, уже половина шестого на часах. С нами хорошо всегда. И на флешбеке впереди и группа «Кино. Перемен». И новости коротко на радио «Спутник».
1: Здравствуйте. США предложат объявить мораторий на удары по украинской инфраструктуре и российской энергетике. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. По его словам, Вашингтон уже обсуждал эту инициативу с рядом других стран. 23 миллиона рублей потратят на ремонт фонтана «Влюбленные» в центре Волгограда. За эти деньги до 25 декабря этого года подрядчик должен демонтировать старое оборудование, провести ремонт всех элементов фонтана, оборудования и другие необходимые работы, сообщает В1. 35 наград различного достоинства выиграли волгоградские кикбоксеры на домашних всероссийских соревнованиях Кубок Сталинграда, сообщает Облспорткомитет. Всего за награды бились 329 бойцов из 21 региона России. Победители поедут на чемпионат страны, который пройдет в Суздале в ноябре. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. В альбом вошли композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Меньше слов и больше музыки, конечно же, прекрасное настроение, предвкушение завершения рабочего дня. Ну и ждем, кто же будет в золотой коллекции этого часа нас радовать. На этот раз Ace of Base, Wonderful Life, Mel C, I Turn to You. И в самом начале Фил Коллинз, легендарный хит Another Day in Paradise.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Получи достойный заработок. База «ВИД» приглашает на работу водителей категории «Е» с зарплатой от 130 тысяч рублей. Кладовщиков, грузчиков, доставка служебным транспортом. График сменный. Звони 605-085.
3: Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 миллион 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442.
4: Указан первоначальный взнос на автомобиль КАСО 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оцените свои финансовые возможности и риски.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: только песни, проверенные временем, в нашей золотой коллекции Ace of Base Wonderful Life. Хорошего всем нам вечера. Скоро здесь Грегуар, улица звезд, но сначала музыка, понятная без слов. Эннио Морриконе, мелодия из фильма «Профессионал».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Милкшейк, шейк. Вам порцию милкшейк, а опять милкшейк.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор новостей на «Радио «Спутник» ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Эксплуатацию Международной космической станции продлят до 2030 года, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. По его словам, о продлении сроков попросили американские коллеги. Роскосмос пошел.

0: подготовку и получили допуск к работе с взрывоопасными предметами. На их счету уже первые уничтоженные авиабомбы, немецкая СД-50 и советская ФАБ-100. Чрезвычайная и высокая пожароопасность объявлена в Волгоградской области, предупредили в МЧС. До конца суток 23 сентября чрезвычайная пожароопасность ожидается в отдельных центральных и северо-западных районах. Высокая пожароопасность во всех юго-западных и отдельных юго-восточных, центральных, северо-восточных районах, а также в Волгограде и Волжском. Будьте внимательны и осторожны, говорится в сообщении спасателей, на которые ссылаются городские вести. Итоги выборов вместе с членами «Единой России» подвел во вторник губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он провел заседание президиума регионального политсовета партии, где главной темой стало прошедшее голосование. Андрей Бочаров поблагодарил жителей региона за высокую явку. Она превысила 68%. Больше всего голосов набрала «Единая Россия». Теперь, по словам губернатора, впереди большая работа по выполнению партийных проектов. Проектов развития региона необходимо будет повысить качество управления, провести работу с кадрами. Юра Борисов сыграет главную роль в экранизации романа Евгения Водолазкина «Лавру». Также он примет участие в творческой лаборатории проекта. Генеральный продюсер картины Сергей Катышев назвал такой формат работы уникальным и анонсировал встречу самого писателя Юры Борисова и дирижера Петра Дранги на сцене «Маринки» 21 октября. Также Борисов выступил сопродюсером проекта, сообщает РИА Новости. Роман «Житие» писатель, доктор филологических наук Евгений Водолазкин написал в 2012 году. Сам он назвал жанр произведения неисторическим романом. Доллар 84.10, евро 96.37.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43-00-20. Рострубосталь. Решаем вопросы с металлом.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Гинза Автотрейд». Автомобили под заказ. В среду в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до 29 тепла.
1: Реклама.
4: Новый автомобиль надо? Без пробега, быстро, недорого надо? Из Японии, Кореи или Китая надо? Есть надежный Корефана, Гинза Автотрейд. Рикшу привезет тебе, что надо.
5: Гинза Автотрейд. Автомобили с аукционов Японии, Кореи и Китая. Телефон 60 99 44.
4: Гинза Автотрейд. Очень хорошо.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Не знаю, как в жарких странах, а у нас, в общем-то, тоже неплохо. Осень нас радует и дарит множество приятностей. Меня зовут Элина Гончарова. Завершаем рабочий день, окунаемся в замечательный вечер. Роксет, Listen to Your Heart. Впереди уже вот-вот Шабузи, Типси. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП «Бабенко» Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Вы спрашивали, ждали? Мы стартовали. Жилой комплекс «Рубин». Старт продаж второго дома на улице Землячки в Дзержинском районе. Большой выбор планировок и выгодная цена старта продаж. Звоните 515-500. Специализированный застройщик «Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф. Стоп. Секунду внимания. «Волга» за 1 994 300 рублей. Остальное под 0,01% на 36 месяцев. Коротко, честно, без лишних слов. «Волга Агат» на шоссе авиаторов. Звоните 722-722. Код города 8442. Указан первоначальный взнос на автомобиль К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: Золотые хиты и то, что в моде, прекрасное настроение, прекрасная погода и усталость от рабочего дня тоже, в общем-то, как рукой снимает от совокупности этих обстоятельств. Всем хорошего вечера. Юлия Зиверт, «Зеленые волны» впереди.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган-центр «Арконт» и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль «Чанган» от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган-центр «Арконт» на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера «Чанган» ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в Полипрофиль 977-377.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».

0: На часах 6:30 в нашей компании по-прежнему хорошо, и вместе мы стремимся поскорее завершить все дела. Дати, Take Me There впереди. Николай Носков, сейчас Анна Романова. И на повестке дня в горячей десятке сегодня «Хоббиты». Спонсор программы ООО «Сейл Плюс», типография «Сейл».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня «Хоббиты». В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок «Шерлока». Но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Реклама. Чертеж небоскреба в натуральную величину? Легко. Типография «Сейл». Чертежи любого формата и проектно-сметная документация. Цветная и монохромная печать. Копирование и сканирование. Переплет и фальцовка. «Сейл». Печатные решения. Мира 19. 33 50 17.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Завтра днем до 29 тепла.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Спутник».

0: где музыка прежде всего, мы с удовольствием встречаем последнюю четверть часа, где нас традиционно ждут хиты золотой коллекции. А в этом сборнике Дайда Хантер, Элли Голдинг, Love Me Like You Do и в самом начале Джон Бон Джови.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: ячейки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
5: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
6: Кто мы?
7: Бизнесмены.
6: Чего мы хотим?
7: Защитить свой бизнес без лишних затрат.
6: Где мы это хотим?
7: В облаке. Без закупки дорогостоящего оборудования.
6: Как это получить?
7: Установить решение «Касперский Endpoint Security Cloud».
6: Подробности на kaspersky.ru.
8: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Элли Голдинг, саундтрек к фильму «50 оттенков серого». В отличие от картины, у саундтрека все получилось, все срослось и удалось. «Love Me Like You Do» в нашей золотой коллекции. А скоро Майкл Джексон, «They Don't Care About Us». И музыка, понятная без слов, в финале часа «Фидель», «Wicked Back to Life».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали

0: Университетский, 91А, Иштеменко, 36. Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
1: Натяжные потолки номер один. Акция до конца месяца. Светильники в подарок. Телефон 540-300.
2: 540-300. Потолкуйте с нами.
3: Телефон рекламной службы 52-62.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И главные новости к этому часу на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. США предложат России и Украине прекратить взаимные удары по энергетике. Об этом сообщил в эфире Fox News глава Госдепартамента Марко Рубио. По его словам, речь идет о так называемом «энергетическом перемирии». Он также сказал, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить на встрече с Зеленским тему прекращения ударов по энергоинфраструктуре на полях Генассамблеи ООН. В Волгограде депутаты скорректировали порядок оказания помощи гражданам, пострадавшим от атак БПЛА. Так, по старым нормам, за поврежденное жилье компенсация составляет 20 тысяч рублей за квадратный метр, но не более миллиона. Новая версия предусматривает еще и компенсацию на ремонт. Если комиссия решит, что помещение непригодно для проживания, привычный порядок сохранится. Если же повреждения не столь серьезные, владельцу положена субсидия на ремонт до 100 тысяч рублей, сообщает «Высота 102». Кроме того, по старым нормам волгоградцам могли отказать в помощи, если выделенные на это средства закончились. Новый документ вводит механизм, когда из граждан, которым не хватило средств, формируется очередь. С 28 сентября на мосту через Волго-Донской канал начнется ремонт. Движение полностью останавливать не будут. Проезжую часть сузят с 3 полос до 2. Ограничения введут с 8 утра на улице Фадеева. Они также коснутся проспекта Героев Сталинграда. Кроме того, по мосту запретят движение грузовиков тяжелее 3,5 тонн. Ремонт моста.

0: специалистов изготовить горчичники и отжать горчичное масло на ручном прессе. Отправится спецсостав со станции «Волгоград-1» 26 сентября в 14 часов 14 минут. Назад вернется в этот же день в 20:22. Сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, пишут городские вести. В Британии выпустили сборник с 10 ранее не издававшимися песнями Дэвида Боуи. Всего в альбоме 22 композиции раннего периода, записанные, когда музыкант выступал под настоящим именем Дэвид Джонс. Записи сделаны в 65 году. Материал нашел историк музыки Алек Палау, заметив среди старых пластинок пометку «Дэвид Джонс». В 66 году Дэвид Джонс взял псевдоним Дэвид Боуи, чтобы его не путали с участником группы The Monkees. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
1: Реклама.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Спонсор выпуска ООО «Art Walk». Китайский ресторан «Золотой дракон». На завтра нам обещают переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18. Днем в Волгограде до 29 тепла.
1: Реклама.
4: О, великий мудрец! Хочется утку по-пекински.
5: Тебе в «Золотой дракон».
6: А мне бы судака в кисло-сладком соусе.
5: «Золотой дракон».
7: Ну а тум-ям тоже в «Золотой дракон».
5: В «Золотой дракон». Бронь столиков 251-300.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Изначально артисты записывали свою партию этой песни раздельно. Энрике Иглесиас в Лос-Анджелесе, Уитни в Гамбурге. Встретились в студии они вместе только для того, чтобы перезаписать обновленную версию песни, которая уже стала международным суперхитом и музыкой, которую мы любим. Меня зовут Элина Гончарова. Хорошего вечера всем нам, всех с завершением рабочего дня. Новинка Tame Impala, Дженни Дракула. Впереди уже вот-вот Алиса Веретено.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Испытай свою удачу в ТРЦ «Акварель».

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
0: Думаете, это распродажа? Нет, это настоящая ликвидация в сети магазинов «Обойная сила». Если вы ждали тот самый

0: Университетский 91А, Иштеменко 36.
1: Предложение действует до 30 сентября 2026 года.
2: Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио Спутник.

0: Здорово слушать новые песни и вспоминать приятные моменты под золотые хиты. С нами хорошо всегда. Отдыхаем, мы заслужили во всех отношениях. Приятный вечер. Вивьен О'Хара, Эдриан Сена, Too Late to Cry, скоро. Уже вот-вот Джо Кокер. Unchain My Heart. Спонсор эфира на радио «Спутник» ИП Бабенко Екатерина Сергеевна. Электромонтажная компания «Юга».
1: Электромонтажная компания «Юга» предлагает монтаж электропроводки, установку осветительного оборудования, подключение электрооборудования и силовых электрощитов, прокладку кабельной и воздушной линии и многое другое. Работаем с юридическими и физическими лицами. Телефон 8-937-540-94-94.
2: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама. Новость для Волгограда. Теперь Чанган Центр Арконт и в Волгограде на улице Неждановой, 12. В честь открытия специальные условия на всю линейку. Новый автомобиль Чанган от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Чанган Центр Арконт на Неждановой, 12. Новый дилерский центр в Волгограде. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года. Подробности у официального дилера Чанган ООО «Концепт СТ». Не является публичной офертой.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Телефон рекламной службы 52-62-44.
9: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Отдыхаем, думаем о приятном, занимаемся любимыми делами в компании отличной музыки. И на очереди у нас вновь золотая коллекция. А в сборнике часа на этот раз Джеймс Блант, You're Beautiful, Скэтман Джон, Скэтман. И в самом начале Tears for Fears, Shout.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Великолепное признание в любви под занавес золотой коллекции James Blunt, You're Beautiful. Приятного всем нам вечера. Скоро здесь Анастейша, Left Outside Alone и музыка, понятная без слов, уже вот-вот Жан-Клод Барелли.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Внимание! Мастерская Короткова. Мы открылись в Кировском районе. Памятники из гранита и мрамора. Телефон 509-500.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио «Свобода».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: И завершающие на сегодня новости на Радио «Спутник».
2: Здравствуйте. Послы Евросоюза впервые согласовали продление на 3 года персональных санкций в отношении почти 3000 человек и организаций. Прежде рестрикции пересматривали каждые полгода или год, пишет агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. Компромисс предусматривает исключение из санкционного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Латвия дольше других.

0: в течение не менее 60 месяцев с даты подписания заказчиком документов о приемке. Стоимость контракта 23 миллиона рублей, сообщает V1. Автор фонтана «Влюбленные» – итальянский мастер Сильвио Белуччи. Композицию установили в Волгограде в 2005 году, и сейчас фонтан находится не в лучшем состоянии. Российская Минобрнауки разработала новые правила приема в вузы на 2027-2028 учебный год. Соответствующий проект изменений ведомственных приказов опубликован на федеральном портале нормативных актов. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Согласно проекту, физика, история и математика станут обязательными на ряде направлений высшего образования. Многопрофильный конкурс отменят. При этом абитуриенты смогут получить до 25 дополнительных баллов за высокий результат ЕГЭ по предмету, который не требуется для основного конкурса, а также за другие достижения. А также, согласно инициативе, магистратуре ограничат выбор 5 направлениями. Волгоград вошел в топ-5 городов-миллионников по числу падл-клубов. По данным Яндекс.Карт, в городе Герои 6 таких организаций. Первое место по числу мест для игры в падл заняла Москва, где работает 62 клуба. Далее идет Санкт-Петербург, 15, в Екатеринбурге 9 клубов, в Самаре 6. Волгоград разделил 5-ю строчку с Самарой. Падл стремительно набирает популярность в России. За 2 года количество клубов по всей стране увеличилось с 11 до 263. 22 октября в российских кинотеатрах выйдет новый документальный фильм «Четыре жизни Петра Мамонова», посвященный известному музыканту, лидеру рок-группы «Звуки Му». Лента рассказывает о том, как в одном талантливом человеке уживались 4 противоречивые ипостаси – хулиган-бродяга, рок-звезда, великий актер, православный отшельник. Участие в съемках принимали Сергей Шнуров, Виктор Сухоруков, Александр Ф. Скляр и Евгений Маргулис. Автором сценария и режиссером фильма выступил Павел Лунгин. Доллар на среду 84.07, евро 96.59.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Голос, который завораживает, восхищает и дарит умиротворение. Это Энни Ленокс с нами. Золотые хиты. И не только. А прекрасное настроение прекрасным же осенним вечером. Меня зовут Элина Гончарова. На очереди у нас хай-фай. А еще Мануары Эннели, Free to One. Сейчас новости из мира моторов.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.

0: Радио «Спутник». Новая музыка и золотые хиты. 105.1 FM.
1: На часах 8:30. Всем замечательного вечера, хорошего отдыха. Впрочем, с нами здорово всегда. Алекс Уоррен, далее Fever Dream, группа Сплин, новые люди. Сейчас настало время узнать о том, что звезды пообещали нам на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы. Некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы. Возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
2: Реклама.
0: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
3: Прогноз погоды в Волгограде.
1: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 105.1 FM.
1: Это радио «Спутник».
2: Золотая коллекция радио «Спутник».
3: Спонсор золотой коллекции ООО «КИС».
4: Кто мы?
5: Сисадмины.
4: Чего мы хотим?
5: Надежное решение для защиты от вирусов, простое в управлении и настройке.
4: Где мы это хотим?
5: В облаке.
4: Как это получить?
5: Установить Касперский Endpoint Security Cloud.
4: Подробности на kaspersky.ru.
6: Золотой партнер в Волгограде ООО «КИС». Телефон 98 57 18. Категория 12+.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».
2: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: И снова в романтическом вечере песня о любви и самые красивые баллады дарит нам совершенно особое настроение. Depeche Mode на очереди, Precious, Sandra, Secretland. Сейчас встречаем Анну Романову с гороскопом на завтра. Спонсор программы ИП «Полупан» Зинаида Владимировна. Салон штор «Тюльпан».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это «Гороскоп на завтра». Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы. Некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы. Возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы. День подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
1: Реклама.
4: Салон штор «Тюльпан» изготовит по вашим размерам. Шторы тканевые, римские, рулонные, покрывала, карнизы. Услуга дизайнера под ключ. От дизайн-проекта до навески штор. Всегда приятные скидки. Салон штор «Тюльпан» в ТЦ «Аура».
5: Прогноз погоды в Волгограде.
0: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
1: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: На завтра нам пообещали переменную облачность без осадков. Ветер восточный 4-9 метров в секунду. Этой ночью плюс 16-18, завтра днем до 29 тепла.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
2: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 105.1 FM. Радио «Спутник».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знать.

уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне.

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.